Высокопреосвященнейшего Иллариона, архиепископа Виннипега и Саредонской епархии, митрополита Канады, и дарую всем твоим церквам, чтобы вин в мире бережены, почестны за здоровье.